0: Kilometers runway 29 is right. Inspect Delta 11 and contact ground 121.9 and repeat.
1: 1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Contacto por izquierda, visual a Emery.
2: Buenos días, Guadalajara 1210, contacto radar, asciende, mantenga nivel 230, no aviso.
1: Ascenso 230, Guadalajara 1210.
2: 1410, contacte Centro México 127.3, buen vuelo.
1: 27.3, Guadalajara 1410, muchas gracias.